0: Enjoy.
1: Ashtu tvoja muzika.
2: Треба медаль или фалшива статуэтка.